0: Bermude, alors.
1: Нет никакого бермудского треугольника.
0: Il n'y a pas de triangle des Bermudes.
1: Есть треугольник ABC, который равен треугольнику A'B'C.
0: Il y a seulement le triangle ABC, qui est égal au côté A', B', C'.
1: Вы чувствуете, какая унылая скука заключена в этом
0: утверждении? Sentez-vous l'ennui contenu dans cette assertion?
2: Savez-vous ce qui transforme la nuit en lumière?
3: La poésie.
4: Люблю глаза твои, мой друг.
0: I love yours, my dear. The sparkling dancing fire, as they suddenly rise to embrace everywhere.
4: С игрой их пламенно чудесной. Когда их приподнимешь вдруг, и словно молнии небесной, окинешь бегло целый круг.
0: Like lightning in the wilderness.
4: Но есть сильней очарование. Глаза потопленные ниц.
0: When your eyes are lowered,
4: в минуты страстного лобзания.
0: During passionate kisses,
4: и сквозь опущенных ресниц.
0: And in the downcast lashes,
4: угрюмый.
0: Glows
4: тусклый,
0: the dull flame of desire.
4: Огонь желания.
5: Ne vous retournez pas.
4: Vous croyez qu'ils sont tous morts?
5: Non, pas encore.